Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

101.6 FM. Алиса Плюс.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 6 июля. Нормальный июльский денек ожидается, переменная облачность в течение всего дня. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 22 градусов к полудню. Ветер с юго-запада и запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. Осадки возможны вечером после 6 и усилятся к 9 часам вечера.

0: кончатся.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Латвия получит 40 миллионов евро для замены дизельных автобусов на электрические. Врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Самоуправление Даугавпилса завершило оцифровку Гриевского и Старого гарнизонного кладбища. В субботу во дворе инженерного арсенала состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Саттиксме». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: тоской мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: С добрым утром!

Твой плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobré utro, v studii Alice Plus, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Латвия получит 40 миллионов евро для замены дизельных автобусов на электрические. Врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Самоуправление Даугавпилса завершило оцифровку Гриевского и Старого гарнизонного кладбища. В субботу во дворе инженерного арсенала состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Сатиксме». Далее подробнее об этих новостях. Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк на прошлой неделе сообщили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро на поддержку 51 энергетического проекта в 11 странах Евросоюза. В частности, Латвия получит 40 миллионов евро. Средства планируется направить на замену дизельных автобусов электробусами и строительство необходимой зарядной инфраструктуры.

инвесторы. Сообщается, что эти инвестиции должны помочь модернизировать энергетические системы, повысить энергоэффективность в промышленности и транспорте, а также сократить выбросы парниковых газов. Латвийские врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Специалисты Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы уверены, что электросамокаты требуют от водителя взрослой ответственности, а подросткам ее часто не хватает. Медики ссылаются на пугающий рост детских травм и опыт европейских стран, которые уже давно меняют правила в использовании электросамокатов детьми. Также в контексте безопасности врачи делают акцент на батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса завершило запланированный на этот год этап работ по оцифровке кладбищ, закончив оцифровку правой части Грифского кладбища и старого гарнизонного кладбища. Общая стоимость работ составила 16,5 тысяч евро. Как отмечают в УКХ, цифровизация обеспечивает долгосрочное хранение данных и их доступность для будущих поколений. В ведении предприятия находятся 8 кладбищ, которые обслуживает Лабьякартошнаде. Их общая площадь превышает 96 гектаров. С 2020 года в городе уже проведена инвентаризация и оцифровка лютеранского, католического, православного, старообрядческого и лигинишского кладбищ. В настоящее время на сайте cemetery.lv доступна информация о более чем 83 тысячах мест захоронения в Даугавпилсе. В честь 80-летия со дня выхода на улицы Даугавпилса первого трамвая в субботу, 11 июля, в 11 часов во дворе Центра техники и промышленного дизайна «Инженерный арсенал» состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Сатиксме». Посетителей ждет концерт, а также развлечения для детей и взрослых, различные активности, сюрпризы и призы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 6 июля. Нормальный июльский денек ожидается, переменная облачность в течение всего дня. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 22 градусов к полудню. Ветер с юго-запада и с запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. Осадки возможны вечером после 6 и усилятся к 9 часам вечера.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Доброе утро.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26-96-27-11.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

в ближайшем выпуске новостей. Вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. В экспериментальном порядке в Даугавпилсе будет введен дополнительный вечерний рейс автобуса номер 13А. В конце этой недели Даугавпилс станет столицей дрифта. Свенская волость приглашает на семейное мероприятие «Зивью Диена». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Ja dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс, и новости на этот час. Вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. В экспериментальном порядке в Даугавпилсе будет введен дополнительный вечерний рейс автобуса номер 13А. В конце этой недели Даугавпилс станет столицей дрифта. Свенская волость приглашает на семейное мероприятие «Зивью Диена». Далее подробнее об этих новостях. 3 июля вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. Как сообщалось ранее, вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу с целью усиления безопасности государственной границы и содержания ее инфраструктуры. Соответствующие поправки к закону 11 июня Сейм принял в срочном порядке. Для владельцев земли, находящейся на территории защитной полосы, будут ограничены строительство и другие виды деятельности без соответствующего согласования. Здесь нужно будет своевременно убирать деревья, угрожающие пограничной инфраструктуре. Кроме того, в определенных случаях для сделок с недвижимостью на этой территории будет необходимо согласие Министерства обороны. С 11 июля в экспериментальном порядке на 3 месяца на автобусном маршруте номер 13А «Автостанция Крепость» будет введен дополнительный рейс в вечерние часы, сообщает Daugavpils Satiksme. Время отправления дополнительного рейса от автовокзала в 22.30, а от остановки Rotko Muzejs в 22.52.

В маршрут рейса также включена остановка Лебзеду и Эла, что обеспечит более широкие возможности передвижения для жителей и гостей этого микрорайона. В конце этой недели Даугавпилс вновь станет столицей дрифта. С 10 по 12 июля в 11 раз пройдет крупнейший фестиваль дрифта в Латвии, который уже давно стал одной из главных традиций летнего автоспортивного сезона. Фестиваль проводится при поддержке городского самоуправления и управления образования, молодежи и спорта. Спортсмены и болельщики вновь встретятся на картодроме Блазма. Программа фестиваля рассчитана на 3 дня. В пятницу, 10 июля, состоятся тренировочные заезды, а вечером центр города оживит традиционный парад автомобилей для дрифта. В субботу, 11 июля, участников ждут тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье, 12 июля, пройдут главные парные дуэли, которые определят победителей этапа. Общество Lielas Dimenes приглашает всех желающих на мероприятие «Зивью Диена». Оно состоится в Свенской волости в усадьбе Пурвмали. Об этом сообщает Аугшдаугавское краевое самоуправление. Организаторы предлагают провести на природе увлекательный летний день. Занятия для себя найдут как взрослые, так и дети. Участников ждут рыболовные соревнования, игры, батут для детей и настоящая уха в качестве угощения. Мероприятие состоится в воскресенье 12 июля, начало в 11 часов. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте краевого самоуправления. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 6 июля. Нормальный июльский денек ожидается, переменная облачность в течение всего дня. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 22 градусов к полудню. Ветер с юго-запада и с запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. Осадки возможны вечером после 6 и усилятся к 9 часам вечера.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом в 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголос Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 6. Līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Спокойно. Вы в безопасности.
9: Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
10: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
11: Алиса Плюс.

0: добрым утром.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В ближайшем выпуске новостей. Латвия получит 40 миллионов евро для замены дизельных автобусов на электрические. Врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Самоуправление Даугавпилса завершило оцифровку Гриевского и Старого гарнизонного кладбища. В субботу во дворе инженерного арсенала состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Саттиксме». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Латвия получит 40 миллионов евро для замены дизельных автобусов на электрические. Врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Самоуправление Даугавпилса завершило оцифровку Гриевского и Старого гарнизонного кладбища. В субботу во дворе инженерного арсенала состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Саттиксме». Далее подробнее об этих новостях. Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк на прошлой неделе сообщили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро на поддержку 51 энергетического проекта в 11 странах Евросоюза. В частности, Латвия получит 40 миллионов евро. Средства планируется направить на замену дизельных автобусов электробусами и строительство необходимой зарядной инфраструктуры. Сообщается, что эти инвестиции должны помочь модернизировать энергетические системы, повысить энергоэффективность в промышленности и транспорте, а также сократить выбросы парниковых газов. Латвийские врачи настаивают на введении жестких возрастных цензов для пользователей электросамокатов. Специалисты Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы уверены, что электросамокаты требуют от водителя взрослой ответственности, а подросткам ее часто не хватает. Медики ссылаются на пугающий рост детских травм и опыт европейских стран, которые уже давно меняют правила в использовании электросамокатов детьми. Также в контексте безопасности врачи делают акцент на батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса завершило запланированный на этот год этап работ по оцифровке кладбищ, закончив оцифровку правой части Гриевского кладбища и Старого гарнизонного кладбища. Общая стоимость работ составила 16,5 тысяч евро. К

Как отмечают в УКХ, цифровизация обеспечивает долгосрочное хранение данных и их доступность для будущих поколений. В ведении предприятия находятся 8 кладбищ, которые обслуживает Лабьякарт Ошнаде. Их общая площадь превышает 96 гектаров. С 2020 года в городе уже проведена инвентаризация и оцифровка лютеранского, католического, православного, старообрядческого и лыгинишского кладбищ. В настоящее время на сайте cemetery.lv доступна информация о более чем 83 тысячах мест захоронения в Даугавпилсе. В честь 80-летия со дня выхода на улицы Даугавпилса первого трамвая в субботу, 11 июля, в 11 часов во дворе Центра техники и промышленного дизайна «Инженерный арсенал» состоится мероприятие «В пути с Даугавпилс Саттиксме». Посетителей ждет концерт, а также развлечения для детей и взрослых, различные активности, сюрпризы и призы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 6 июля. Нормальный июльский денек ожидается, переменная облачность в течение всего дня. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 22 градусов к полудню. Ветер с юго-запада и с запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. Осадки возможны вечером после 6 и усилятся к 9 часам вечера.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18:00 klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Плюс.
1: В ближайшем выпуске новостей. Вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. В экспериментальном порядке в Даугавпилсе будет введен дополнительный вечерний рейс автобуса номер 13А. В конце этой недели Даугавпилс станет столицей дрифта. Свенская волость приглашает на семейное мероприятие «Зивью Диена». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. В экспериментальном порядке в Даугавпилсе будет введен дополнительный вечерний рейс автобуса номер 13А. В конце этой недели Даугавпилс станет столицей дрифта. Свенская волость приглашает на семейное мероприятие «Зивью Диена». Далее подробнее об этих новостях. 3 июля вступили в силу поправки к закону о защитных зонах. Как сообщалось ранее, вдоль внешней сухопутной границы Латвии установят 30-метровую защитную полосу с целью усиления безопасности государственной границы и содержания ее инфраструктуры. Соответствующие поправки к закону 11 июня Сейм принял в срочном порядке. Для владельцев земли, находящейся на территории защитной полосы, будут ограничены строительство и другие виды деятельности без соответствующего согласования. Здесь нужно будет своевременно убирать деревья, угрожающие пограничной инфраструктуре. Кроме того, в определенных случаях для сделок с недвижимостью на этой территории будет необходимо согласие Министерства обороны. С 11 июля в экспериментальном порядке на 3 месяца на автобусном маршруте номер 13А «Автостанция Крепость» будет введен дополнительный рейс в вечерние часы, сообщает Daugavpils Satiksme. Время отправления дополнительного рейса от автовокзала в 22.30, а от остановки Rotko Muzejs в 22.52. В маршрут рейса также включена остановка Liepziedu iela, что обеспечит более широкие возможности передвижения для жителей и гостей этого микрорайона. В конце этой недели Даугавпилс вновь станет столицей дрифта. С 10 по 12 июля в 11 раз пройдет крупнейший фестиваль дрифта в Латвии, который уже давно стал одной из главных традиций летнего автоспортивного сезона. Фестиваль проводится при поддержке городского самоуправления и управления образования, молодежи и спорта. Спортсмены и болельщики вновь встретятся на картодроме «Блазма». Программа фестиваля рассчитана на 3 дня. В пятницу, 10 июля, состоятся тренировочные заезды, а вечером центр города оживит традиционный парад автомобилей для дрифта. В субботу, 11 июля, участников ждут тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье, 12 июля, пройдут главные парные дуэли, которые определят победителей этапа. Общество «Lielas Dimenes» приглашает всех желающих на мероприятие «Zivju Diena». Оно состоится в Свенской волости в усадьбе Пурвмали. Об этом сообщает Аугсдаугавское краевое самоуправление. Организаторы предлагают провести на природе увлекательный летний день. Занятия для себя найдут как взрослые, так и дети. Участников ждут рыболовные соревнования, игры, батут для детей и настоящая уха в качестве угощения. Мероприятие состоится в воскресенье 12 июля, начало в 11 часов. Для участия необходимо

предварительно зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте краевого самоуправления. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 6 июля. Нормальный июльский денек ожидается, переменная облачность в течение всего дня. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 22 градусов к полудню. Ветер с юго-запада и с запада со скоростью не выше 11 метров в секунду. Осадки возможны вечером после 6 и усилятся к 9 часам вечера.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Даугавпилс университет сак узнемшану яунаям студию гадам. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
3: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизиб с программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших выпусках полезных советов уже не раз звучали предупреждения о телефонных и интернет-мошенниках. Но, к сожалению, злоумышленники придумывают все новые способы обмана, и сейчас, в разгар сезона отпусков, появился еще один. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов CERT.LV. Этим летом все чаще фиксируются случаи мошенничества с поддельными QR-кодами. Их могут наклеивать поверх настоящих, на парковочных автоматах, в гостиницах, кафе, на туристических объектах и в других общественных местах. После сканирования человек попадает на фальшивый сайт, где его просят ввести данные банковской карты, пароль или установить неизвестное приложение. Поэтому перед оплатой всегда проверяйте адрес сайта, который открылся после сканирования QR-кода. Не вводите данные банковской карты, если страница вызывает хоть малейшее сомнение. Не устанавливайте приложение по ссылкам, открывшимся через неизвестные QR-коды. По возможности пользуйтесь только официальными сайтами и приложениями для оплаты парковки, билетов и других услуг. И включите двухфакторную аутентификацию для своих банковских и других важных аккаунтов. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников, сразу свяжитесь со своим банком, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошее впечатление, а внимательность поможет избежать неприятных сюрпризов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс. Добрый день всем слушателям радио «Алиса Плюс». Понедельник на календаре. Понедельник – отличный повод начать новую неделю с хорошего настроения. На часах полдень. Время начала программы, прямого эфира программы.

Поздравления. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе. Я рада быть рядом, где бы вы сейчас не были. За рулем я с вами. В офисе тоже здесь, я тоже рядышком дома. И к вам домой тоже загляну запросто. На прогулке или в пути составлю вам с радостью компанию. Впереди много хорошей музыки, легких разговоров, полезных, возможно, новостей. Ну и, конечно же, настроение. Попробуем, постараемся до необычайных высот поднять. Пусть этот понедельник звучит ярче, чем, возможно, кому-то показалось с утра. Ну и, конечно же, наш эфир — это не только музыка и не только какая-то болтовня. Мы с удовольствием будем озвучивать ваши приветы, поздравления. Если вдруг возникнет желание, оно обязательно должно возникнуть, поздравить с днем рождения, с юбилеем, каким-то профессиональным праздником, возможно, передать теплый привет друзьям, коллегам или родным, самое время это сделать с 12 до 3. Пишите, звоните 654-25-00 для звонка и номер 2020-1016 для сообщений. Устраивайтесь поудобнее, звук делайте по возможности чуть погромче. Ну и начнем. 6 июля на календаре.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня предусмотрены, намечены, запланированы паузы информационного содержания. К нам сегодня присоединяется клиника Балта.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну а начну я сегодняшний эфир с исполнением музыкальной просьбы. Кому-то с позаранку уже не спалось, вот прямо рано-рано, до 6 утра кто-то отправил сообщение, проснулся, подумал, наверное, вот отправлю сообщение, а там уже дальше как пойдет. Просьба послушать песню Баста и Зиверт «Не болей, не болей» уже в эфире.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Для Ковалевой Виктории поздравления от бабушки с окончанием 12 класса. Грандиозное у Виктории событие в жизни. Бабушка пишет: «Викуля, поздравляю с выпускным, желаю везения на новом старте. Пусть вечер прощания оставит воспоминания в твоем сердце. Пусть никогда тебя не оставляет любовь близких и поддержка друзей. Пусть с тобой всегда будет твоя удача, твой энтузиазм, твоя уверенность и жажда счастья в добрый час».

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что в этом части с нами клиника Балта. Здоровье начинается с внимания к себе. Если вы давно откладывали визит к врачу, даже пусть это будет профилактический визит, сейчас самое время позаботиться и о себе, и о своих близких. Клиника Балта находится в Риге. Это современная многопрофильная клиника, где работают опытные специалисты. Диагностика проводится на современном оборудовании. В клинике можно попасть на консультацию дерматолога, ревматолога, воспользоваться услугами подолога, пройти ультразвуковое исследование различных органов и сосудов, получить современные процедуры склеротерапии при заболевании вен. Каждому пациенту, конечно же, индивидуальный подход и для каждого оптимальное решение для каждой ситуации. Все подробности, контакты, услуги на сегодняшний день найдете на сайте kbalta.eu. Клиника Балта, напомню, находится в Риге, недалеко от железнодорожного и, соответственно, автовокзала, поэтому дополнительный транспорт, если вдруг вы приедете из какого-то другого города, не нужен. Итак, сайт kbalta.eu и адрес в Риге, клиники Балта, Бирзнека, Упиша, 10.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Продолжение. Сообщение из города Ливаны. Сообщение из города Ливана от наших слушателей, коллектив в Ливанах. Нас слушает. Добрый день, любимая Алиса Плюс. Пишет нам, как всегда, Руслан. От имени всего коллектива привет коллегам. Крепитесь, скоро зарплата. Ребята, держитесь. Она точно будет. И тогда ни в чем себе не отказывайте.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполя», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Пришло время обновить кухню. Салон «Гентаро Мебелес» поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelas.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18:00 klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
10: Праздничным выдался этот июльский понедельник в семье Мазалевских. Да еще и каким праздничным. Событие грандиозное. У Виталия Мазалевского, у главы семьи, в этом году круглая, красивая дата. Виталий, с юбилеем вас поздравляет ваша супруга Елена. Любимый мой, сегодня тебе 50. Для меня это не просто дата. Это половина века, которую я счастлива называть нашей. Полжизни, наполненной теплом твоих рук, твоей поддержкой и любовью. Спасибо тебе за каждый прожитый день, за наших детей, за то, что ты моя надежная стена и самый родной человек на свете. Я хочу, чтобы следующие годы приносили тебе только здоровье, спокойствие и радость. Пусть каждый твой день будет согрет нашей заботой. Я люблю тебя так же сильно, как в день нашей свадьбы и даже больше. С юбилеем! Виталий, мы присоединяемся к пожеланиям вашей супруги. К ним присоединяются и ваши дети Алексей и Екатерина.

0: Программа поздравлений.
1: Мы часто находим время для работы, для домашних дел, для заботы о других, но и наше собственное здоровье тоже заслуживает внимания. В клинике Балта в Риге вы можете получить квалифицированную медицинскую помощь в комфортной атмосфере. Здесь принимают семейный врач, дерматолог, ревматолог, причем ревматолог в совершенстве, владеющий методикой ультразвукового исследования. И услуги подолога доступны. Клиника проводит ультразвуковую диагностику и выполняет современные процедуры склеротерапии. Это малоинвазивный метод лечения сосудистых изменений. Команда специалистов помогает не только поставить точный диагноз, но и подобрать наиболее подходящее лечение для каждого пациента. Не откладывайте заботу о себе на потом. Клиника Балта – профессиональный подход, современные технологии и внимательное отношение к каждому, кто доверяет свое здоровье специалистам клиники. Все подробности можно найти на сайте kbalta.eu. Находится клиника Балта в Риге по адресу улица Бирзняка, Упиша, 10. Это недалеко от железнодорожного и автовокзала. Другой транспорт, кроме поезда и автобуса, если вдруг долгопилчане решат воспользоваться услугами, не нужен. Приезжайте на поезде и уже пешком до клиника Балта идете. Доступна запись по телефону. Телефон есть на сайте, адрес точно тоже, конечно же, есть. Или онлайн через ЭВС, либо пункт. Клиника Балта, Рига.
0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Жорик, золото. Что-то стало востребована эта композиция. Может быть, по той простой причине, что она сохраняет летнее приподнятое настроение. Пришла просьба послушать ее снова. Добрый день, сообщение. Вот и отпуск начался. Пожалуйста, поставьте песню Жорика «Золото». Хорошего дня и жаркого лета, чтобы искупаться и позагорать. Ну да, многие уже успели и то, и другое, но всего-то начало июля на календаре, поэтому добавки еще очень-очень хочется.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Лебедева Любовь Петровна сегодня тоже в праздничном настроении. У Лебедевой Любовь Петровны год начинается юбилейный. А Лебедеву Любовь, просто Любочку любимую для тети Огурьяновой Ирины. Любовь Петровна вас поздравляет, ваша тетя, с пожеланиями, с музыкальным, конечно же, подарком. День за днем, не спеша, пролетают год за годом, уходят куда-то. С юбилеем тебя поздравляю, с замечательной этой датой. Пожелаю бодрости духа, гармоничной и слаженной жизни, быть всегда доброй, искренней, мудрой, обладать безупречной харизмой. Пусть же молодость не угасает и здоровье прибавится вдвое, до краев жизнь наполнится счастьем и желание свершится любое. Любовь Петровна, от всей души и от нас тоже самые искренние добрые пожелания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Привет своим коллегам передает наша слушательница Надя. Пишет, что в понедельник он как никогда необходим. Надя, я с вами полностью согласна. Если кто-то будет спорить, он ничего не понимает в понедельниках. Так, от Надюши привет Алине, Лене, Юле. И еще одной Лене, Наденька пишет. Две Лены в коллективе. Это же здорово, Надюша. Так, песня «Две Маши, лето у виска». Конечно, у нас есть эта песня. Украшаем этот привет и...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Хорошее самочувствие – это лучшая инвестиция в каждый новый день. Клиника Балта-Рига приглашает воспользоваться современными медицинскими услугами. В клинике доступны консультации дерматолога, ревматолога, подолога, ультразвуковые исследования, процедуры склеротерапии для лечения сосудистых изменений. Опытные специалисты, современное оборудование и индивидуальный подход позволяют быстро и качественно провести диагностику и, конечно же, подобрать необходимые. Необходимое лечение. Позаботьтесь о здоровье сегодня, чтобы завтра чувствовать себя уверенно. Клиника Балта. Запишитесь на консультацию и сделайте первый шаг к хорошему самочувствию. Клиника Балта, Рига, улица Бирзника, Упиша, 10. Это недалеко от автовокзала и железнодорожного вокзала. Долгопилчан сразу успокаиваю, что идти недалеко, если приедете на транспорте общественном. Все подробности можно найти на сайте kbalta.eu. Контактный номер телефона, адрес, конечно же, есть. Запись возможна по телефону или онлайн через eveslibo.punkts. Как вам удобнее. Клиника Балта, Рига.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую Милану Кацаре, так начинается сообщение. Любимую Милану Кацаре, выпускницу 12 класса, поздравляю с праздником, с выпускным. Будь успешной и самой счастливой, самой-самой счастливой, вот так. Люблю и горжусь, моя звездочка. Бабушка Нина Миланочка поздравляет.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: По переулкам бродит лето, и солнце льется прямо с крыш. Сейчас начнет эта песня звучать для Жанны Красновой. Жанночка, в день рождения для вас. Подруги выбрали ее музыкальным подарком. Подруги Света и Илона поздравляют. С днем рождения, дорогая. Сил, здоровья, долгих лет. Искренне тебе желаем планов новых и побед. В доме пусть в твоем радушном счастье и покой живут. Пусть согреют твою душу мир семейный и уют.

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Поздравление с днем рождения. Следующее Фаине Богдановой адресовано. Фаиночка, дочь Ира поздравляет вас с днем рождения, родная, пишет Ирина. Ты остаешься для меня главным примером женственности и мудрости. Хочу, чтобы твое здоровье было крепким, настроение солнечным, а сердце спокойным. Пусть этот год исполнит давние мечты и откроет новые горизонты для радости. И в завершении добавляет: мамочка, я тебя очень люблю. Фаина, с днем рождения.

пить. Мама, расскажи, как жизнь прожить. Надо, покажи, где свет встает. Рано, подскажи, куда идти. Мама, заслони меня от невзгод разных, защити меня от людей праздных. Ну а если случится с тобой лихо, обниму тебя и прошепчу.

0: Программа поздравлений.
1: Я делаю еще одну информационную остановочку в завершении самого первого часа нашей сегодняшней встречи. С вопроса начну информацию. Когда вы в последний раз проходили профилактический осмотр? Если ответ «давно», возможно, именно сейчас стоит уделить внимание своему здоровью. Клиника «Балта» приглашает на консультации опытных специалистов. Клиника «Балта» в Риге. Здесь принимают семейный врач, дерматолог, ревматолог. Причем, напомню, ревматолог – в совершенстве владеющий методикой ультразвукового исследования. И услуги подолога доступны. Современная ультразвуковая диагностика помогает своевременно выявить изменения в организме, а процедуры склеротерапии позволяют эффективно решать проблемы с венами. Не ждите, пока организм начнет подавать тревожные сигналы. Забота о здоровье начинается с одного простого решения – записаться на консультацию. Записаться на прием, на консультацию – специалистов клиники «Балта» в Риге можно двумя способами. По телефону 28 770 660. Номер телефона и адрес клиники найдете на сайте kbalta.eu. Адрес в Риге Бирзника Упиша 10, недалеко от железнодорожного вокзала и рядышком с автовокзалом, если вдруг вы живете не в Риге, а в другом городе. Клиника «Балта».
0: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Как быстро пронесся первый час сегодняшней встречи в программе поздравлений. Начался новый, начало второго на студийных. 6 июля на календаре понедельник сегодня. Присоединиться к эфиру можно и нужно. Звонить 654-25-00. Повод найдем для того, чтобы кого-то порадовать чем-нибудь вместе. У нас получится. Или присылайте сообщение. У нас работают для этого площадки Viber и WhatsApp. Номер для сообщений 2020-1060.

0: эфире программа поздравлений.
1: Коллегу Карину поздравляем от всего коллектива с днем рождения. Пришло сообщение. Кариночка, желают вам, коллеги, всего самого наилучшего. Карина, ты наша звездочка, которая всегда сияет ярче всех, вдохновляет своей улыбкой и заряжает окружающих теплом и позитивом. Не потеряй свой позитив. Мы тебя

0: В эфире программа поздравлений.
1: Без боли, без любви, нам не найти.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
4: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: А наша слушательница Инна поздравляет сегодня свою любимую мамочку. А мамочку Инны зовут Наталья. Наталью Куралеву. Наташенька, с днем рождения. Инна пишет: «Мамуля, поздравляю с твоим особенным днем. С возрастом я все больше ценю твою заботу и понимаю, сколько сил ты вложила в меня. Желаю тебе никогда не болеть, сохранять энергию и оптимизм. Пусть каждое утро встречает тебя радостными новостями, а вечера дарят покой и умиротворение. Я тебя очень люблю».

0: Jaunie dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv. Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: Любимую сестричку Лиану Янкелевич. Лианочка, пришло сообщение с просьбой поздравить вас с днем рождения. Ваша сестричка Сильвия поздравляет. Пусть будет жизнь долгой дорогой, яркой, светлой. Пусть улыбки, тепло и веселье яркий праздник с собой принесет. Пусть отлично пройдет день рождения и украсит собой весь год. Пусть удача во всем помогает и успех ожидает всегда. Я тебя очень люблю. Загадывай желание. Это уже пошла проза. Лианочка, для вас. Загадывай желание и задувай смело. То свечи на торте, не считая их. Музыкальным подарком начинает звучать для вас, Лиана. Это песня «Рамочка» про Ответра.
6: На картинке я и ты.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

0: поздравлений.
1: Мы продолжаем, и привет, конечно же, есть сегодня уже традиционно в рамках программы неотъемлемая ее часть. Привет для Тони. Тонечка, и как всегда, есть повод к этому привету, друзья. Сегодня из предложенного списка выбрали день плетения венков. Ой, а подручных материалов для того, чтобы заняться этим медитативным занятием, предостаточно. Тут главное, это покинуть пределы города. А там ромашки, васильки, да махи сами начнут вплетаться в яркие венки. Тонечка, хорошего дня и вашим друзьям.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Вчера в нашей семье был большой праздник. Наш любимый папа, муж и дедушка Михаил Рочкин встречал свой юбилей 70. Ура! А сегодня мы хотим еще раз его поздравить. Михаил, ваша супруга, дети, внуки поздравляют. С пожеланиями здоровья, которое не подводит, сил, которые не иссякают, настроение, которое всегда на высоте. Пусть каждый день приносит спокойствие и радость. А мы постараемся, чтобы ты всегда чувствовал себя любимым и нужным. И долго-долго был рядом с нами. Мы тоже поздравляем. Мы тоже хотим присоединиться к такой красивой дате. Михаил, от нас тоже самые искренние пожелания. Главное – крепкого здоровья.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пока Леонид Николаевич Агутин был в эфире, пришла просьба послушать группу «Рефлекс. Лето на окна». Будем слушать. И сообщение с желанием познакомиться. Мужчина из Даугавпилса все еще в поиске. Настойчиво и не теряя надежды ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: эфире программа поздравлений.
1: Так же, как сменяются ритмы в программе поздравлений резко, так же сменяются и сезоны у нас бывает. С лета на окна мы сейчас с вами вспомним о том, что за летним сезоном обычно следует осенний. Не хочется, конечно, об этом сейчас думать. «Белые туманы», Ярослав Сумишевский. Музыкальный привет для любимой бабулечки Валечки. Валюша, вам привет от ваших внуков Миланы и Андриса.

0: Программа поздравлений.
1: Выходим на финишную прямую. Начало третьего часа на студийных. Начало третьего часа программы поздравлений. Присоединяйтесь, еще хватит места для поздравления вашего. Для вашего привета тоже найдется. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Программа продолжится еще одним поздравлением, адресованным Виталию Мазалевскому. Виталий, с юбилеем! Дети, дочь Катерина, сын Алексей поздравляют вас с юбилеем. Папа, милый, улыбайся, веселись. Отмечая свой полтинник, не стесняйся, оторвись. Чтобы было вдохновение и смеяться, и шутить, радость, силы, настроение, нашу мамочку любить. Будь здоровым, милый папа, не болей, не унывай. 50 всего лишь дата, так живи и процветай. Дата, конечно, но какая дата? Виталий, от всей души с праздником, с юбилеем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С юбилеем сегодня поздравляют в коллективе Инессу Беляеву. Инесса, коллеги, с пожеланиями поздравляем с юбилеем. Это не возраст, а состояние души, когда многое уже понятно, а впереди все самое вкусное. Пусть будет побольше счастья, нежности, хороших людей рядом. Ощущай себя любимой, нужной, красивой, уверенной. Пусть в жизни будет стабильность, уют и радость от каждого прожитого часа, дня и года. Инесса, мы присоединяемся к этим пожеланиям.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Фаины Богдановой. Фаиночка, семья брата поздравляет вас с днем рождения. Побольше света, удовольствия желают, цветов душистых и песен сладких, тепла, душевного спокойствия, уюта в доме и достатка. Отличнейшего настроения от всей души тебе желаем. Пусть все наполнятся мгновения добром и счастьем. Поздравляем!

0: эфире программа поздравлений.
1: Поздравляю с днем рождения. Так начинаются пожелания, адресованные Лидией Александре Рубцовой. Александра от души желает вам, Лидия, здоровья, которое не подводит, ясности мыслей, добрых улыбок от близких, душевного тепла, которое поддерживает в любой момент. Пусть дни будут наполнены спокойствием, заботой и маленькими радостями. Долгих лет, домашнего уюта, теплых встреч и чувства, что вокруг хватает света, любви и уважения.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Даже страшно представить, сколько лет следующей песни, которая выйдет в эфир. А это будет Юрий Шатунов. Розовый вечер, закат закончил. Теплый летний вечер остановился на краю земли, если я правильно помню начало. Ну, как минимум год, наверное, 90-й, может быть, я ошибаюсь, конечно же, сейчас проверю свою память.
2: Закат, закат.

0: больше не надо.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Больше не надо мне этих бит. Еще одну просьбу я исполнила. Далее уже песня будет музыкальным подарком звучать. Для Марины Матвеевой выбрана любимую тетю. Мариночка, да-да, вас. Марину Матвееву, племянница Эвита. К пожеланиям присоединяется Дима Дмитрий. Пусть самым лучшим праздником твой станет день рождения. От всей души в твой лучший день желаем исполнения твоей мечты прекрасной и наших пожеланий. Здоровья, яркой радости, без разочарований. Пускай удача станет подругой твоей верной, пускай тебя все ценят и любят неизменно.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstam atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Программа поздравлений.
8: Найдется место в программе поздравлений, и время найдется, чтобы поблагодарить и передать привет. Ивану Ткачеву. Иван, вам и привет, и одновременно слово спасибо за помощь от ваших соседей Гали и Толика. Галина и Анатолий выбрали для вас сегодня в качестве украшения к этим привету и благодарности словам Михаила Шуфутинский, песня «Перекрестки».

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: А можем ли послушать, спрашивают меня наши слушатели, спрашивают меня как минимум, песню «Когда на море качка, ты приходи ко мне, морячка». Конечно, мы можем, мы даже обсуждать это не будем, мы просто будем слушать эту песню. Евгений Осин, «Качка».

0: Правильные слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Будут опять в полном объеме приветы и поздравления звучать завтра. Хорошего продолжения дня, замечательного летнего вечера. Желаю вам от всей души и благодарю за отлично и плодотворно проведенные 3 часа. Спасибо за компанию. И до встречи в эфире завтра. Пока. Услышимся.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче.

0: площадках, при езде на велосипеде, самокате или роликах обязательно нужно использовать защитный шлем, купаться следует только в официально разрешенных и оборудованных местах, а отдых у воды не нужно совмещать с употреблением алкоголя. В особо жаркие дни стоит носить головной убор, пить больше воды и по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим. И не забывайте о домашних питомцах. Никогда не оставляйте их в закрытом автомобиле, обеспечьте доступ к свежей воде и тени, а во время прогулок избегайте раскаленного асфальта. Даже самые простые меры предосторожности помогают сохранить здоровье и сделать летний отдых спокойным и безопасным. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких, и пусть это лето подарит только хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Хочу

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, есть небольшая вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не превысит отметки плюс 18 градусов. Ближе к позднему вечеру опустится до плюс 14. Усилится скорость западного ветра, в порывах может достигать 10 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mācinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: плюс. 101.6 FM.
1: Алиса плюс.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инессы Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, есть небольшая вероятность кратковременного дождя, температура воздуха не превысит отметки плюс 18 градусов. Ближе к позднему вечеру опустится до плюс 14. Усилится скорость западного ветра, в порывах может достигать 10 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инессы Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11.

позади. Белый снег в пустыне синий, там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю.

0: Daugavpils Lokomotīva ir pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 16. Lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā Speedway līgā. Viesos Lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16. Lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
7: Поменял и водосточную систему обновил.
6: Ладголас Юмикис?
7: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам.
10: Алиса Плюс.
9: С улыбкой по жизни.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Инессы Юркевича. Контактный номер телефона 26-272-259. Утеряны документы на имя Иоганна Колесникова. Контактный номер телефона 26-476-690. Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: 12 июля в 16 часов важнейший матч для команды «Локомотив» «Даугавпилс». Матч с командой «Калаяш Аполе», с командой, прямым претендентом на попадание в полуфинал польской национальной спидвейной лиги. В гостях проиграли с разрывом 15 очков. Дома можем выиграть. С вашей помощью выиграем. Встречаемся 12 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
2: Реклама сэмницы с дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым,

101.6 FM. Алиса Плюс.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Золотистого меда струя из бутылки текла. Так тягуче и долго, что, мол, ведь хозяйка успела.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников Фрика

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

дым и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

мое нежное сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

душа любви, холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.